Лазим здесь, я б не стал жить. Я бы знал, как жить. Днем забранными столами, за веселыми пирами, я б

домой, я мне стал зевать, знал, с чего начать. Я бы княжество управил, я бы зрел.

упреками, намеками старайтесь удержать, да некуда упрямыми. Нигде вам слушать стариков, ведь вы своим умом богаты, а мы так отжили свой век.

Тупых и скучных, тупых, привязчивых судей среди кокеток богомольных, среди холопьев добровольных, среди вседневных модных сцен, учтивых, ласковых измен, среди голодных приговоров, жестокосердной суеты.